Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: We've gone so far east. We are in the west. This is Ruslana.
1: Из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Хилла! Комьюнити радио для восточных европейцев в Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Now, this song for you. Ждать. Meaning, wait.

0: Ukraine хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Как можно ближе?
2: Давай поближе!
1: Еще ближе!
2: Приблизьтесь фолликулярно!
1: Такой близости мне недостаточно!
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hey, this is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Руслана here. Hi everybody. I hope you like these tracks. If not, change.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Hello, Liberty City! Hello, Hall Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь, это драма, моя душа несется ввысь.
2: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: так живу.
1: Руслана here! Hi everybody! I hope you like this track. If not, change the channel. I don't care.
0: Здесь ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: You wanted capitalism? You got capitalism! Now enjoy what you ask for! Commercials!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе!
1: Еще ближе!
2: Приблизьтесь фолликулярно!
1: Такой близости мне недостаточно!
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
5: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
6: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Liberty City, the legend of перестройка and all the times кино with great song группа Крови.

0: European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM!
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в

0: Bruce Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city!

0: you new wildlife in this new Wild West country. I'm wild and free! Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, сыр, вареники, сметана. I wanna send greets to my mom and village.

0: Восток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
1: Правде, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы жить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь вам.